0: μερούλα κουτιούνα τσικάμεναν χωσκόψου το εκιάν κασμέν βορμέρ σερτέρε αλσανέ.
1: Գունգն փլեք երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։